Мысли позитивно, братик, ты вообще о чем? Твою привела сестру, это часть втроем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белый молоклаве, в черной дуной куртке, толкаю свой звучок, я пушу в